ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Тыңдағандарыңыз Алексей Рыбников, «Синяя птица», «Кончерта Гроссо». Алдатындайтындарыңыз Франц Кроммер, «Симфония», «Опус 102», орындайтын «Лондон Моцарт Плеерс».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Международный этнофестиваль «Жайық-сазы» прошел в Уральске. На аллее звезд казахфильма появились новые имена. Астана Мюзикл открыл юбилейный сезон мюзиклом «До Старсерта». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В рамках праздничной декады, посвященной Дню города, в Уральске прошел международный этнофестиваль «Жайхсаза». Масштабное культурное событие прошло под открытым небом и собрало более 50 тысяч зрителей. Участниками фестиваля стали известные исполнители и музыкальные коллективы из Казахстана, Турции и Узбекистана. В программе фестиваля гармонично соединились традиционное искусство и современные музыкальные направления. Для зрителей прозвучали народные песни, кюи, жиры и терме. Были представлены национальные танцы и современные эстрадные номера. Завершился праздничный вечер красочным салютом. На аллее звезд казахского кино появились 8 новых имен, передает 24KZ. Памятные знаки установили в честь известных деятелей искусства. Среди них режиссер театра и кино Азербайджан Мамбетов, продюсер Сламбек Тауикель, а также актер и сценарист Нурлан Сигизбаев. Аллею открыли в 2011 году на территории национальной киностудии «Казахфильм» в Алматы. С тех пор увековечили имена около 50 мастеров, внесших значительный вклад в развитие отечественного кинематографа. Государственный театр «Астана Мюзикл», входящий в состав Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой, открыл юбилейный творческий сезон мюзиклом «До Старсерта». Открытие сезона постановкой, с которой началась история театра, имеет особое символическое значение. «До Старсерта» на протяжении 10 лет остается одной из ключевых постановок коллектива, и именно этим мюзиклом театр традиционно начинает новый творческий сезон. В спектакле прозвучали известные произведения Нургиса Итлендиева, Шамши Калдаякова, Искендера Хасангалиева и ансамбля «Дос Мукасан». Постановку дополнили хореографические номера разных жанров и сценические решения. Напомним, «Астана Мюзикл» был создан в 2016 году и стал первым специализированным театром мюзикла в Центральной Азии. За 10 лет театр сформировал собственное творческое направление, расширил репертуар и завоевал постоянную зрительскую аудиторию. В юбилейном сезоне репертуар «Астана Мюзикл» пополнится двумя новыми постановками. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вместе с вами программа «В мире классики». Пространство, где мы не только слушаем классическую музыку, но и говорим о ее истории, о композиторах и исполнителях. Сегодня нашу программу открыл симфонический кюит Айраба Еркегали Рахмадиева в исполнении Астанинского филармонического оркестра и дирижера Алана Бурибаева. В продолжении нашей программы встретимся с произведением, которое в истории музыки считается причиной тяжелейшего творческого кризиса Сергея Рахманинова из-за грандиозного провала на премьере. Над своей первой симфонией Рахманинов работал в 1895 году, вкладывая в это сочинение много сил и, конечно, юношеских надежд. В 1897 году, 15 марта, в Санкт-Петербурге в зале Дворянского собрания состоялась премьера, которая прошла с ужасной прессой. Композитор Цезарь Кюи едко написал, что если бы в адских муках существовала консерватория, то Рахманинов заслужил бы первый приз за эту симфонию. При жизни автора его первая симфония больше не исполнялась. Рукопись считалась утерянной или лежала в архивах. И только 50 лет спустя, в 1945 году, в Москве, произведение получило свою вторую премьеру и, наконец, заслуженное признание. В исполнении легендарного оркестра BBC «Филармоник» и дирижера Джан-Андреа Носседе слушаем первую часть «Граве Аллегро Мононтропо» симфонии номер 1 ре минор Сергея Рахманинова.

В программе «В мире классики» прозвучала первая часть первой симфонии Сергея Рахманинова. А сейчас в исполнении Анны Нетребко, оркестр Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева звучит флорентийская песня «Слова и музыка» Петра Ильича Чайковского.

В исполнении Алибека Днишева в сопровождении Оркестра народных инструментов под управлением дирижера Николая Некрасова прозвучала серенада Смита из оперы «Перская красавица» Жоржа Бизе. Продолжит программу «В мире классики» также сочинение французского композитора Камиля Сен-Санса, четвертая часть «Престиссимо» второй симфонии в исполнении филармонического оркестра города Льеж и дирижера Жан-Жака Кантарова.

В исполнении Брабанского оркестра и дирижера Алана Бурибаева послушай вместе с вами минуэт из музыки к балету «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. А сейчас встретимся с творчеством французского композитора Алексиса Эммануэля Шабрие. Это композитор романтического направления. Его наиболее известные произведения – это «Рапсодия для оркестра Испания» и «Радостный марш». Несмотря на то, что его творчество не так широко известно, именно его музыка оказала влияние на творчество Клода Дебюсси, Мариса Равеля, Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и композиторов группы «Французской шестерки». В исполнении Королевского филармонического оркестра слушаем «Рапсодию Испания» Алексиса Эммануэля Шабрие.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики» в исполнении пианиста Амира Тебенихина. Прозвучало сочинение «Ноктюрн» французского композитора Ашеля Клода Дебюсси. А сейчас слушаем композиционе «Да камера» Джузеппе Верди в исполнении Шарон Кам и Виттенбургского камерного оркестра Хельберна под управлением дирижера Рубена Газаряна.

В исполнении концертного оркестра Акима Алматы под управлением дирижера Мурата Серкибаева прозвучал испанский танец номер 5 «Андалусия» Энрике Гранадоса. А сейчас в исполнении Стивена Исерлиса и симфонического оркестра под управлением Кристофа Эшенбаха слушаем третью часть «Гавот» сюиты для виолончели оркестра опус 16 Камиля Сен-Санса.

История следующего произведения невероятно интересна. Известный издатель Николай Бернард однажды предложил композитору Петру Ильичу Чайковскому замысел цикла и название 12 месяцев, которые должны выходить, музыкальные произведения, которые должны ежемесячно выходить в его музыкальном журнале «Новелист». Петр Ильич Чайковский загорелся этой идеей и действительно каждый месяц предоставлял журнал новое музыкальное произведение. Таким образом родился целый фортепианный цикл под названием «Времена года» Петра Ильича Чайковского. К каждой пьесе издатель подбирал поэтические строки русских классиков – Пушкина, Плещеева, Некрасова и других, которые точно передавали настроение музыкам. Произведение отражают личные впечатления композитора, картины русской природы и сценки из жизни. В продолжении программы «В мире классики» услышим «Февраль, Масленицу» из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского в инструментовке гаука.

В исполнении Казахского государственного струнного квартета имени Газиза Жубановой мы услышали третью часть струнного квартета номер один композитора Газизы Жубановой. А сейчас в исполнении оркестра «Виртуоза Москвы» под управлением дирижера Владимира Спивакова звучит румынский танец номер 6 Беллы Бартака.

В исполнении пианиста Рафаэля Блехача прозвучал дуэт «Соль-мажор» Иоганна Себастьяна Баха. А сейчас в программе «В мире классики» мы услышим сочинение французского композитора Сесиль Шаминад. Она была не только композитором, но и известной пианисткой своего времени. Брала частные уроки музыки, ее талант заметили и поощряли Камиль Сен-Санс, Шабрие и Жорж Бизе. В 1888 году она представила публике три своих сочинения, положивших начало ее известности. Это были балет «Калария», концертшук для фортепиано и оркестра и драматическая симфония с хором «Амазонки». Итак, дорогие друзья, в программе «В мире классики» слушаем вторую часть «Анданте» фортепианного трио «Сесиль Шаминад».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.
2: Дорогие друзья, программу «В мире классики» сегодня мы завершаем речитативом и арией Ричарда из оперы «Пуритань» Винченцо Беллини в исполнении солиста Дмитрия Хворостовского в сопровождении оркестра «Филармония» и дирижера Йона Марина. С вами была программа «В мире классики» и я, Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч!

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Труба. Один из старейших музыкальных инструментов. Ему не меньше 3700 лет. И считается, что самые древние его образцы обнаружили в пирамиде египетского фараона Тутанхамона. Правда, на протяжении многих веков в разных древних цивилизациях труба была на ролях всего лишь сигнального инструмента. В средние века в каждом войске обязательно были трубачи. В их обязанности входило быстро и четко специальными сигналами передавать приказы командующего в расположении войск, стоящих на расстоянии. Искусство игры на трубе считалось элитным. Чтобы попасть в ученики к трубачу, нужно было пройти особый отбор. В крупных городах была отдельная должность башенных трубачей. Они извещали о прибытии высокопоставленной персоны, смене времени суток и других важных событиях. Так было почти до 17 века, пока, наконец, музыканты и музыкальные мастера не взглянули на этот яркоголосый инструмент по-другому, и в оркестровых партитурах, наконец, стала появляться и строчка для трубы. Пройдя несколько этапов усовершенствования конструкции, а точнее к началу 20 века, труба стала звучать и как сольный инструмент, и в симфоническом, и обязательно в духовом оркестрах. То есть стала незаменимой во многих музыкальных жанрах. Делают трубы из латуни или меди, реже из серебра и других металлов. Причем технология изготовления тоже достаточно древняя. Уже в античности умельцы могли сделать трубу из одного цельного листа металла. По сути своей, труба представляет длинную трубку, которая сгибается исключительно для компактности. Она слегка сужается у мундштука, расширяется у раструба, а на остальных участках имеет цилиндрическую форму. Именно такая форма играет важную роль в формировании звука и придает тембру инструмента яркость. И вообще, чтобы труба звучала хорошо, при ее изготовлении важен предельно точный расчет как длины самой трубки, так и степени расширения раструба. Звук трубы трудно перепутать со звуком какого-либо другого инструмента, в каком бы жанре она ни играла. Классика, джаз, фанк, ска или любом другом.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Две казахстанские работы могут попасть в шорт-лист «Астана AI Film Festival». Симфонией Малера открылся 91-й сезон оркестра имени Тлепбергена Абдрашева. Фотовыставку «Таза, обгоняющая ветер» представили в Бельгии. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Организаторы Астана AI Film Festival уже начали финальный этап отбора участников, передает Казинформ. Основатель фестиваля Айзатулла Хусейн рассказал, как проходит отбор и почему выбрать 25 лучших фильмов из 1000 заявок оказалось непростой задачей. Работы проходят несколько этапов оценки. Сначала команда отсеивает слабые проекты, после чего их смотрят специалисты с опытом в визуальном производстве кино. Затем следующий этап проходит уже внутри команды фестиваля. В итоге руководству передают около 150 работ, из которых организаторы самостоятельно формируют окончательный список участников. Среди претендентов на шорт-лист уже определены две работы из Казахстана. При этом окончательный состав 25 финалистов еще не был определен. Напомним, Астана AI Film Festival пройдет в столице с 1 по 3 октября. В программу войдут показы конкурсных работ и мероприятия для авторов и представителей индустрии, а финалисты представят свои проекты зрителям на большом экране. Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан имени Тлепбергена Абдрашева открыл 91-й концертный сезон симфонии номер 2 до минор «Воскресенье» Густава Малера. Вместе с оркестром выступила государственная хоровая капелла имени Бахчана Байкадамова. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер оркестра Канат Умаров. Отметим, в симфонии «Воскресенье» одно из наиболее масштабных произведений мировой симфонической классики. Хоровые партии были подготовлены под руководством художественного руководителя и главного дирижера капеллы Бейімбета Демеова.

0: В посольстве Казахстана в королевстве Бельгия состоялось открытие фотовыставки «Таза, обгоняющая ветер». В традиционной казахской юрте на фоне национального убранства были представлены фотографии тазы. Часть экспозиции разместили на открытой площадке перед юртой. В ней показаны особенности казахской тазы, ее связь с природой степи и традиционным образом жизни казахского народа. Выставка была организована в честь второй годовщины международного признания казахской тазы. В открытии выставки приняли участие представители дипломатического корпуса в Брюсселе, представители культурных и общественных организаций Бельгии, а также приглашенные гости. Брюссельская выставка стала третьей международной экспозицией, посвященной казахской тазе. Ранее проект был представлен в Турции и Финляндии. Организаторы планируют и в дальнейшем проводить подобные выставки за рубежом. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцерті.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Настроение петь.

0: Жизнь. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Что такое джазовое фортепиано? Это собирательный термин для техник, которые применяют пианисты, играя джазовую музыку. Фортепиано было и остается неотъемлемой частью джазового стиля. В сегодняшнем выпуске мы услышим ярких джазовых пианистов, и первым номером у нас будет американский музыкант, играющий в стиле хард-боп Бенни Грин.

японский джазовый пианист и композитор Такаши Мацунага, получивший мировое признание еще в подростковом возрасте. Он вошел в историю как самый молодой исполнитель, записавший альбом на легендарном джазовом лейбле Blue Note. Сейчас Такаши 40 лет. Далее авторитетный пианист и аранжировщик Клэр Фишер, создатель оркестровых партий для поп и R&B исполнителей, таких как Prince, Роберт Пальмер, Майкл Джексон, Пол Маккартни и многих других. Прозвучит композиция «Billy's Bones».

американский джазовый пианист Рэй Брайант в свое время аккомпанировал Чарли Паркеру, Лестеру Янгу, Кармен Макрей, Майлзу Дэвису и другим. Далее патриарх джаза Дон Рэнди. Ему 89 лет. Проживает он в Нью-Йорке и свою успешную карьеру начал в далеком 1956 году. Давайте послушаем композицию «Cheek to Cheek» в его исполнении.

сегодня для вас прозвучала джазовая музыка для фортепиано. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне Радио Классик. С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий Джаз Тайм, Ноэль Шехметов.

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.